девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу рассказывает.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

пыхнет в груди, но не согреет.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мне бы твои поля

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему бродить.

закрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов. Как, если хочет себя спасти, приближает к опасности. Как, если хочет себя забрать.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Акцijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Peikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Акции с нет. Зилас ценас. Не пари.
3: Но 28. Юлия пейкалос максима самазинатас регуларас ценас яу 8000 прецем. Брокколи. Яуна цена 1,69 € габала. Ietaupījums 30 centi. Iebīzināts piens ar cukuru 397 grami. Jaunā cena 2,39 €. Ietaupījums 30 centi. Максима. Лай нека не трогто.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимый предмет. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

Тайване, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс».

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или на крытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
4: Доброй ночи.

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая безобразная Эльза, не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искреннее малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишус-сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. И сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара?
1: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае — это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна, и глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

початки этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать всем.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них, у каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или на крытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб

утром. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: пассажиру.
1: Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир.
2: Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем.
1: Другой

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так

повязки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.